0: Yves Slade vas-tu te chier, c'est pino dit.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.